0: Bernardo, que lo ofenda muera.
1: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
2: La zambra, Juan el de la Vara, las guitarras de Juan Carmona Habichuela y Pepe Habichuela y el piano flamenco de Felipe Campuzano.